Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья»

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 30 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: в Могилеве 5 утра.
1: Тридцатого сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха днем +15, +20.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 30 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков, и ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем +15, +20.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Могилев готовится принять фестиваль «Молодежь за союзное государство». В программе исторический форум и конкурс исполнителей молодежной песни, состязания хореографических коллективов. Социально-культурная площадка поспособствует сближению молодежи Беларуси и России. Фестиваль стартует 7 октября. Сейчас организаторы проводят заключительное подготовительное заседание. Подробнее расскажет Марина Касьянова.
4: Совсем скоро Могилев станет центром притяжения яркой, талантливой и артистичной молодежи из Беларуси и России. Впервые фестиваль состоялся в Анапе в 2006 году. Позже его принимали Ростовская и Смоленская области. А в прошлом году площадкой проведения стал Могилев. В этом году гости снова возвращаются к нам. Программа обещает быть насыщенной и очень интересной. Помимо конкурсной творческой составляющей, в программе фестиваля торжественные мероприятия с участием популярных артистов из Беларуси и России. Творческие мастер-классы и лаборатории от членов жюри, экскурсии по историческим местам. Традиционно участники фестиваля встретятся с депутатами парламентского собрания Союза Беларуси и России, членами молодежной палаты при парламентском собрании, лидерами молодежных организаций и движений, рассказал заместитель председателя парламентского собрания Союза Беларуси и России Вадим Ипатов.
5: Еще в прошлом году формат фестиваля был изменен. Очень важный элемент был внедрен на более высоком уровне. Это историческая наша патриотическая часть. И это придало фестивалю совсем другой ракурс. Соответствует политике наших государств и Союза Беларуси и России, сохранение исторической памяти, поддержание национальных традиций и так далее. Цель одна. Прежде всего, молодое поколение должно ценить то, что достигнуто предыдущими поколениями, сохранять и продолжать эти славные традиции. В том числе предполагается и прямые трансляции. То есть мы прорабатываем вопрос, чтобы пленарное заседание нашего форума исторического транслировалось и все могли ознакомиться, прежде всего, в наших высших учебных заведениях Беларуси и высших учебных заведениях Российской Федерации.
4: С каждым годом численность аудитории фестиваля увеличивается, а география расширяется. Ежегодно в фестивале участвуют представители всех областей Беларуси и более 15 регионов России.
5: 115 участников фестиваля с одной стороны и с другой стороны, и 70 участников по 35 от каждой стороны в историческом форуме. То есть в общем сложности до 300 участников.
4: Финал фестиваля и награждение победителей состоится в Шклове на общей площадке с областным фестивалем-ярмаркой «Дожинки-2026». Такое объединение событий обещает сделать финал особенно ярким и праздничным.
1: Могилевский район.
3: В фирме «Кадина» Могилевского района ответственный этап – массовая уборка овощей открытого грунта. Работы ведутся на полях вблизи агрогородка «Кадина». На счету каждый погожий день, рассказали в сельхозпредприятии нашему корреспонденту Анатолию Шпилькову.
6: Фирма «Кадина» – главный поставщик традиционного борщевого набора для областного центра. Буквально недавно здесь завершили уборку свеклы. Урожай культуры выдался на славу и по количеству, и по качеству. С 20 гектаров накопали 1400 тонн при урожайности 700 центнеров с гектара. Рядом со свекольным полем в «Кадина» идет уборка картофеля. Сразу же второй хлеб отправляют на сортировку, а затем в стабфонды. Рассказал заместитель директора по производству фирмы «Кадина» Денис Силкин.
7: Сделали. Еще убрали порядка 7 гектар, 200 тонн заложили. 300 центнеров с гектара, площадь 70 гектар у нас. Пока погожие дни, будем усиливаться. Соответственно, начали закладку стабфонда.
6: Особое внимание в хозяйстве моркови. Под нее отведено 15 гектаров. Убирают двумя способами. Часть комбайном и часть корнеплодов вручную. После моркови в «Кадина» приступят к уборке капусты и параллельно лука. Эти культуры также важно своевременно убрать, отсортировать и заложить на хранение стабфонд, отметил Денис Силкин.
7: Сейчас его подпахиваем и просушиваем. Сбили ботву, подпахиваем. Опять же, 5-7 дней мы его уберем. Без помощи не обойдемся. Благо, мы все-таки просили у города Могилева до конца октября людей. Поэтому у нас еще есть месяц, в который мы должны вложиться по уборке. А если не успеем, там уже своими силами будем.
6: Чтобы убрать урожай в оптимальные агротехнические сроки и без потерь, на кадинских плантациях плечом к плечу с полеводами и агрономами работает трудовой десант.
7: отделы образований Октябрьского, Ленинского районов города Могилева нам активно помогают. Им большое спасибо. Также студенческие отряды Кулешова, экономический колледж и другие.
6: Фирма «Казина» Могилевского района ежедневно поставляет в торговой сети региона более 10 тонн свежесобранной овощной продукции.
1: Местное время.
3: Работы по очистке акватории Печерского озера в Могилеве перешли в практическую фазу. Договор с подрядчиком подписан, уровень воды планомерно понижается. В ближайшие 2 дня ожидается завоз техники на объект. Это не просто очистка дна, это шанс на второе рождение для излюбленной зоны отдыха горожан. Что сейчас происходит на Печерском озере, радио Могилев рассказал первый заместитель директора, главный инженер предприятия «Могилев-Зеленстрой» Василий Ганевич.
8: Был проведен тендер. Победителем по данной процедуре явилась компания «Аквалэнд». В пятницу прошедший заключен договор, подписан обоими сторонами. На данный момент приоткрыт шлюз и идет плавное понижение уровня воды. 30 и 1 числа планируется завоз техники с дальнейшей ее сборкой и подготовкой к работе. И как только уровень воды понизится до того, как можно будет приступить к выполнению работ, будут начаты работы по очистке озера.
3: Печерское озеро – одно из любимых мест отдыха могилевчан. Его пляж признавался лучшим в области. Нынешняя очистка – это долгожданная мера, отвечающая давним запросам горожан. Ранее предпринимались попытки биологической очистки водохранилища с помощью заселения рыбы, но эффект оказался ограниченным. В итоге пришлось заходить в акваторию с техникой.
8: Планируется почистить акваторию, то есть берега, донная плоскость от ила, грязи наносной, поваленных деревьев и прочего мусора, который за определенный период времени туда попал. Также планируется в доступных местах, где не мешает растительность, спланировать берега этого в районе пляжной зоны, сделать их более пологими, дабы увеличить площадь пляжной зоны для отдыха граждан с последующим завозом уже к следующему пляжу. Каждому сезону песка и установки малых архитектурных форм.
1: Местное время.
3: В Могилевской области во время кампании «Ваша допомога» окажут помощь 2500 человек. Об этом сообщил председатель Могилевской областной организации «Красного креста» Андрей Мартыновский. Традиционная благотворительная кампания стартует 1 октября. Помощь планируется оказать одиноким пожилым людям и инвалидам. Кампания включает не только гуманитарную поддержку, но и обучение навыкам первой помощи и информирование о здоровом старении. Для социализации пожилых людей в регионе работают центры активного долголетия «Забота» и пункты здоровья. Кампания продлится до 13 ноября.
1: Год белорусской женщины.
3: Женщины в сфере жилищно-коммунального хозяйства Могилевской области занимают

0: ее авторитет.
1: Начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облсполкома Татьяна Касаткина больше 40 лет работает в сфере ЖКХ. Ее путь начинался с мастера по эксплуатации зданий и сооружений в Могилевском ЖЭУ. Теперь она руководит многочисленным коллективом.
2: Когда долго работаешь, в каждое время всегда окажется что-то такое очень главное. Вы знаете, я вам хочу сказать, вот у меня было обеспечить на Пушкинском проспекте безопасность граждан, ремонт фасада, чтобы падающие кирпичи не повредил кого-то. Это главное или нет? Наверное, главное.
1: Сфера жилищно-коммунального хозяйства – это бесконечный поток работы в любое время суток и при любой погоде. И справляться с таким объемом работы можно только слаженной и грамотной командой, отмечает Татьяна Касаткина.
2: У меня есть такое кредо – все делать через призму любви. Я по-другому не могу. Соответственно, если ты делаешь работу, делай ее с любовью. Цени свой труд, уважай труд друга. Цени тех людей, кто выполняет свой труд. Уважай их тоже. По-другому никак нельзя.
1: Помимо объема и огромного перечня задач, Татьяна Витальевна постоянно встречается с коллективами своих подразделений, чтобы знать, какими заботами живут ее подчиненные. Сама активно вовлечена в работу с обращениями граждан и контролирует выполнение этих решений. А еще рассматривает законопроекты и предлагает новшества, исходя из практики и общения с людьми.
2: Мы должны знать законодательство. Это прежде всего. И с учетом законодательства, с учетом тех на сегодняшний день проблем, которые возникают, мы эти проблемы должны всесезонно решать в обязательном порядке.
1: Женщине необходимо совмещать в себе несколько ролей. При желании можно преуспеть везде. Главное, чтобы было понимание и поддержка в семье. В этом сила и авторитет Татьяны Касаткиной.
2: Слава Богу, семья хорошая, и муж, и ребенок, и взаимопонимание есть, и понимание, чем заниматься. Вместе мы, в общем-то, сила. Сила семьи. Поэтому, слава Богу, все получается. Вообще, женщина-руководитель, она дипломатичная должна быть. Ну, женщина-руководитель с хамскими поступками, наверное, все-таки это неправильно, потому что это лицо. Лицо той должности, которую ты занимаешь. И еще всегда надо уважать всех людей, с кем взаимодействуешь.
3: Белыничи.
0: В Белыническом районе активно борются с должниками за ЖКУ, сообщает информационный портал «Зарабай». Только за 7 месяцев текущего года неплательщикам направлено почти 2000 предупреждений. 8 квартир остались без электричества, еще 13 без холодной воды. Двое нанимателей арендного жилья выселены. На сегодня общая сумма долга за ЖКУ составляет 30 тысяч рублей.
3: Могилевский район.
0: В прокуратуре Могилевского района напомнили, если на вашем участке растет борщевик или золотарник, это уже не просто трава, а проблема, за которую придется отвечать. Причем речь не только о сознательном выращивании. Землепользователь обязан бороться с этими растениями, даже если они появились сами. С 19 июня в Беларуси вступила в силу новая статья КОАП за неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений. Под нее попадают дачники, владельцы частных домов, землепользователи и юридические лица. Штраф до 10 базовых величин, предупредил помощник прокурора Могилевского района Никита Морозов.
4: Следует отметить, что перечень видов растений, численность которых подлежат регулированию, утвержден постановлением Совета министров Республики Беларусь от 7 декабря 2016 года. Наиболее распространенным видом инвазивных растений, произрастающих на территории Беларуси, относятся борщевик сосновского и золотарник канадский. Контакты с указанными видами инвазивных растений могут повлечь за собой возникновение химических ожогов и различные аллергические реакции в виде контактного дерматита и раздражения кожных покровов.
0: Регулирование численности инвазивных видов растений проводят механическим и химическим способами. На практике эти два способа обычно комбинируют. Сначала убирают основную массу механически, а потом обрабатывают оставшиеся химией, чтобы не дать растениям вернуться.
4: Прокуратура Могилевского района обращает внимание граждан на то, что своевременная очистка земельного участка от инвазивных видов растений является не только исполнением требований действующего законодательства, но и защитой собственного здоровья.
3: Бобруйский район.
0: Региональный фестиваль народного творчества и ремесел «Глушанский хуторок» пройдет на открытой площадке Центра ремесел поселка Глуша Бобруйского района 3 октября, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. В программе фестиваля множество];![![================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

0: конкурсов, районное вертание до вытоков и хуторские забавы. Культурно-развлекательный конкурс «Хозяйка Глушанского хуторка 2026». Конкурс белорусской песни, конкурс «Выставка блюд национальной белорусской кухни». Также 2-3 октября пройдет традиционный пленэр по керамике и гончарству. Концертная программа, выставка продажи сельскохозяйственной продукции, торговые ряды мастеров, тематические площадки и другие культурно-развлекательные мероприятия.
1: Круглая.
0: 9-й открытый турнир по мини-футболу на призы отдела внутренних дел Круглянского райисполкома прошел в Круглом. Помимо хозяев турнира, участие в соревнованиях приняли команды Белынического РУВД и воспитанники военно-патриотического клуба «Витязь» Круглянского РУВД. По итогам турнира победителем стала команда Белынического РУВД. Она награждена золотыми медалями и переходящим кубком. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
2: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Политика многовекторности никак не отдаляет Беларусь от России. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передает Белта. «Что касается наших торгово-экономических отношений, вы хорошо знаете наши возможности», — сказал Александр Лукашенко. «Я всегда губернаторам России говорю, смотрите, если мы что-то можем сделать в этой ситуации для вас, всегда сделаем, не глядя на то, что там говорят вокруг нас. И особенно то, что пишут, особенно в России», — сказал глава государства.
2: Я очень внимательно отслеживаю средства массовой информации, поскольку война в том числе сегодня идет прежде всего в средствах массовой информации. И откровенно вам скажу, что иногда с удивлением читаю то, что некоторые там не то блогеры, не то еще кто-то пописывают в отношении Беларуси. Про многовекторность и так далее. Уже сколько раз говорил об этом, что многовекторность никак не отдаляет нас от Российской Федерации.
1: В Могилевской области во время кампании «Ваша допомога» окажут помощь 2500 человек. Об этом Белта сообщил председатель Могилевской областной организации «Красного креста» Андрей Мартыновский. Традиционная благотворительная кампания стартует 1 октября. Помощь планируется оказать одиноким пожилым людям и инвалидам. Кампания включает не только гуманитарную поддержку, но и обучение навыкам первой помощи и информирование о здоровом старении. Для социализации пожилых людей в регионе работают центры активного долголетия «Забота» и пункты здоровья. Кампания продлится до 13 ноября. На Буническом поле школьников Могилева и Бобруйска посвятили ученики таможенных классов. Торжественное мероприятие объединило 120 человек. Учащиеся произнесли слова первой клятвы и пообещали с честью нести звание ученика таможенного класса. Среди участников 11-классники, которые решили продолжить семейную династию таможенников. Начальник Могилевской таможни Ярослав Кузин отметил, что с каждым годом количество таможенных классов растет. Сегодня в Могилевской области действует 9 таких классов, в которых обучаются более 240 человек. И в завершении творческие встречи известных аниматоров станут частью программы международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаёвка». Форум стартует сегодня в Могилеве и продлится по 2 октября. Первым уже сегодня выступит китайский режиссер Чин Си с темой «Шелковые сны. Искусство китайской мультипликации». 1 октября шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков расскажет о трендах мультипликации. 2 октября белорусские режиссеры Игорь Волчек и Александр Ленкин поделятся секретами национальной анимации. В этом году на фестиваль подано почти 2000 заявок из 99 стран. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +7.

0: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
1: Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия. Yeah.

0: Радио Могилев.
1: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Двигатель прогресса, говорили они, мы смеялись, но продолжали лениться готовить, мыть посуду, убираться после очередного шедеврального приготовления какого-нибудь блюда. И вот случилось то, что подогреет нашу лень еще больше. Появился корм для людей. Заявлено, что 150 граммов сухого корма 3 раза в день, и не забывайте пить достаточное количество воды. Корм идеально сбалансирован, содержит нужное количество клетчатки, витаминов, минералов, жиров, белков, углеводов. И, говорят, через 3 недели вы заметите, что ваша кожа сияет. Волосы блестят, работоспособность увеличилась на 300%. Представьте, да, больше никаких долгих хождений по магазинам, выбора продуктов, готовки, грязной посуды, никаких проблем, связанных с неправильным питанием, конечно, больше никаких проблем с весом, ведь на каждой пачке есть абсолютно понятная таблица, сколько корма в день нужно есть, исходя из вашего пола, возраста, веса и активности. Ну и питомцы наши не будут чувствовать себя обделенными, когда у нас пир горой, а у них 20 граммов сухариков, да, товарищи, да. Давайте переставать лениться. От этого, конечно же, будем жить разнообразнее. Тело здоровее, лица счастливее. Ну и про фон не забывайте.
1: Радио Могилев.

0: 30 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков, и ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Обычно как? Чего очень сильно боишься, то и случается в твоей жизни. Бывало у вас такое, да? Все наши мысли материализуются. Это и не пустые слова, а доказанные учеными и психологами факт, который они напрямую связывают с законом притяжения. Конечно, все это можно списать на обычное совпадение, но изучая подсознание человека, ученые уже давно пришли к выводу, что наши мысли — это своеобразный магнит, притягивающий желаемое и делая его реальным. Первое правило закона притяжения гласит о том, что наши желания правильно сформулированы, непременно сбываются, правда, не сразу. Но в этом-то и прелесть. Ожидание всегда несет за собой массу эмоций. Всем нам дивного и удачного продолжения дня. Ну, конечно же, в компании «Радио Могилев».
1: «Радио Могилев».

Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: Новинка на радио Могилев.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: что, в стране 7.53, третий из пяти на старте, финиш близок, и пусть сегодняшний день принесет вам чувство удовлетворения, гордость за то, что вы сделали что-то, что ни у кого не получалось, ну и массу положительных эмоций, а приятным фоном самого лучшего дня будем мы, Радио Могилев. Ира Александрова, ваша компания, совсем скоро новости от Анны Османовой, не пропустите.
1: Просыпайся, с нами хорошо, Радио Могилев.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Ботсваны Думубоко с национальным праздником Днем Независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Республика Ботсвана является примером высокоэффективного государственного устройства и устойчивого институционального строительства на африканском континенте, говорится в поздравлении. Глава государства подтвердил неизменную готовность Минска к расширению полноформатного диалога в Габроне. Убежден, что совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве и образовании позволят заложить прочный фундамент для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства на благо обоих народов, подчеркнул он. Сотрудничество бизнеса Беларуси и Узбекистана демонстрирует устойчивую динамику. Об этом заявила директор департамента по предпринимательству Ольга Русинович во время узбекско-белорусского межпарламентского форума в Хиве, сообщает Белта со ссылкой на Минэкономики. По словам руководителя департамента, Узбекистан входит в топ-5 государств по объемам товарооборота с Беларусью. В прошлом году белорусский бизнес нарастил поставки на узбекский рынок в 1.5 раза по сравнению с 2024 годом. Такие результаты достигнуты в том числе и благодаря системной поддержки экспортеров. Могилев готовится принять фестиваль «Молодежь за союзное государство». В программе исторический форум и конкурс исполнителей молодежной песни, состязания хореографических коллективов. Социально-культурная площадка поспособствует сближению молодежи Беларуси и России. Фестиваль стартует 7 октября. Впервые фестиваль состоялся в Анапе в 2006 году. Позже его принимали Ростовская и Смоленская области. А в прошлом году площадкой проведения стал Могилев. В этом году гости снова возвращаются к нам, отметил заместитель председателя парламентского собрания Союза Беларуси и России Вадим Ипатов.
2: Еще в прошлом году формат фестиваля был изменен. Очень важный элемент был внедрен на более высоком уровне. Это историческая наша патриотическая часть. И это придало фестивалю совсем другой ракурс. Соответствует политике наших государств и Союза Беларуси и России сохранение исторической памяти, поддержание национальных традиций и так далее. Цель одна. Прежде всего, молодое поколение должно ценить то, что достигнуто предыдущими поколениями, сохранять и продолжать эти славные традиции. В том числе предполагается и прямые трансляции. То есть мы прорабатываем вопрос, чтобы пленарное заседание нашего форума исторического транслировалось, и все могли ознакомиться, прежде всего, в наших высших учебных заведениях Беларуси и высших учебных заведениях Российской Федерации.
1: Бесплатные консультации проведут адвокаты Беларуси 1 октября по случаю Дня пожилых людей. Об этом Белта сообщила пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут. Акция пройдет в первой половине дня во всех территориальных коллегиях в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью. Также бесплатные консультации адвокаты проведут 14 октября ко Дню матери и 21 октября ко Дню отца. И в завершении, только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 9.

наступила. Надеюсь, не на вас, а потому день обещает быть прекрасным. Важно лишь это заметить, поставить цель себе, добиться, удовлетвориться, убедиться в своей неотразимости и начать работу над новыми целями. Несмотря на то, что вроде как среда. Дерзайте, но мы с удовольствием организуем фончик приятный. Ира Александрова, ваша компания на старте дня. Всем настроения.

0: «Царское золото» отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять. Задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.

Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте белагропромбанка.бай.

0: Если для вас сейчас это скорее плохая новость, чем хорошая, тогда, мне кажется, это уже надо обращаться к высшим силам. Потому что именно пессимистичное вот это вот отношение ко всему делает ваши дни унылыми. Радости вам побольше. И каким бы, может быть, насыщенным делами не был ваш день, а очень быстро проходит и быстро пролетит, и вы вновь вернетесь туда, откуда не хотели выходить сегодня утром. Ну и, конечно же, не забываем для ускорения течения времени держать радио Могилев на комфортной громкости и время от времени отвлекаться на приятности, на приятное чаепитие с коллеженькой, да, обсуждение новостей последних, ну, вообще масса всяких приятностей может случиться с вами за день. Вы, главное, забыла слово. Главное, увидьте и запомните, что они у вас были. Ну и тогда, конечно, день сложится самым лучшим образом. Всем самого доброго утра и отличного настроения.
1: Радио Могилев. Yeah.

0: 30 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков, и ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ Банк.

0: стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
1: МТБанк. Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
0: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: наоборот, и день, 8.55 на студии, все пределы. Кстати, это и к лучшему. Ученые говорят, что общение – это топливо для здоровья и долголетия. С хорошими людьми и стресс уходит, и счастье прибавляется. Выходит, мы не зря на работу ходим. А так бы сидели дома одни-одинешеньки, кисли бы и стрессовали. А тут вот сколько общения, да, сколько влезет, столько и общайся, и будь счастлив. В общем, всем нам доброго продолжения дня.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Политика многовекторности никак не отдаляет Беларусь от России. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передает Белта. Да, мы проводим многовекторную политику, потому что экономика в основе, заметил Александр Лукашенко. Он пояснил, если, например, западное крыло сотрудничества было обрублено по инициативе самого Запада, то Беларусь, реализуя многовекторную политику, обратилась на юг, юго-запад, на восток, интенсифицирует отношения с государствами Африки.
1: Наш интерес и вектора там, где наша экономика. Здесь не идет речь о наших глубинных отношениях, прежде всего, с вами, с Российской Федерацией. Поэтому болтовня про это, многовекторность и упреки в адрес Лукашенко, они абсолютно несовместимы. Ну и потом, слушайте, я уже 30 с лишним лет работаю президентом. Не для меня уже менять какие-то вектора, и как некоторые даже уже дошли до того, что Лукашенко там это не союзник. Ну, это дело вкуса. Пока мы и думаю, будет так и дальше. Находим общий язык с руководством Российской Федерации. Вы видите и с президентом России, и с руководителями ведущих партий. Никаких расхождений в подходах. Мы патриоты, мы готовы защищать свое отечество. И вы должны знать, что отхода здесь никакого и предательства, тем более, нет и быть не должно. Чем заканчивается предательство, вы видите в Украине. Мы не хотим повторить эту судьбу.
0: Белорусская столица в эти дни принимает гостей почти со всех континентов. Иннопром Беларусь собирает лидеров промышленности из 40 стран мира, пишет Ньюсбай. Уже второй раз собираются здесь представители предприятий из всех стран-партнеров, которые готовы делиться новинками, наработками, искать совместные решения по самым важным вопросам развития промышленности. В нынешнем Иннопром Беларусь будет принимать участие 160 предприятий и организаций страны. Главный лейтмотив всех экспозиций – кооперация, поиск совместных важных решений, поэтому у выставки всегда есть большая деловая программа. Свою программу представляет каждый производитель на стендах. Сегодня переговоры будут проходить нон-стоп. Деловая программа стартует в 10:30. На улицах Якубовского и Орловского в Могилеве ведут активные дорожно-ремонтные работы в рамках строительства внутригородской кольцевой магистрали. С 18 сентября перекрыт участок Орловского от дома номер 23 по Якубовского до Сурганова. Здесь идет асфальтирование дорожного полотна, замена бордюров, освещение. Помимо глобальной стройки на Орловского ведутся и точечные работы. На участке от бывшего магазина «Спортландия» через район МЖК до поликлиники УВД укладывают выравнивающий слой асфальтобетона, проводят ямочный ремонт, укладывают тротуары. Дорожники не прекращали работы даже в выходные. Совершить реконструкцию на участке Якубовского-Орловского обещают до конца этого года, а полностью замкнуть магистраль планируют к 2028 году. В Беларуси проходит республиканская акция «Ко дню пожилых людей. Уважение, забота, ответственность». Во всех регионах страны запланированы благотворительные акции и инициативы. Среди них помощь пожилым людям в уборке урожая, наведении порядка на придомовой территории, адресное посещение на дому ветеранов войны и труда, одиноких граждан, диалоговые площадки, творческие конкурсы, праздничные концерты и мастер-классы. В Могилеве завтра состоится вечер отдыха «Ко дню пожилых людей». Мероприятие пройдет в сквере 40-летия Победы с 16 до 18. 17 часов. И в завершении, только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 10.

0: Отмечаем последний 30-й день сентября, и мне кажется, он должен стать прекрасным во всем. От улыбок коллег до любимой музыки из радиоприемника. С вами Радио Могилев, за пультом Ира Александрова и подборка самого лучшего, что только есть на FM-просторах. Ловите. Доброго утра.
1: Радио Могилев.

Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.ru.

0: наконец-то случилось то, что заставит перестать комплексовать всех, у кого, по их мнению, недостаточно пышная шевелюра. Настоящая революция прямо сейчас происходит в мужской моде. Стилисты заявили, что мужская лысина становится главным трендом. Причем в топе и полностью лысая голова, и частичная залысина. Это теперь не проблема, а олицетворение брутальности и уверенности в себе. Так что, уважаемые мужчины, смело разбирайте все вот эти вот укладки с затылка на лоб. Освободите время от вот этой вот ежедневной рутины, возьмите в руки бритву и сделайте это. Будьте в тренде. Сколько можно-то? Всем нам уверенности в себе и чистого радиоприема.
1: Радио Могилев.

0: 30 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков, и ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Гибкие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
1: МТБанк.
0: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: рабочего дня, которое случилось у меня, а в скором времени случится и у вас, и это случится быстрее, чем вы думаете. В студии была Ира Александрова. Обязательно продолжим, но уже завтра в 17.00. А далее встречайте Рустама Османова. Всех обняла. Всем пока.
1: Новинка на радио Могилев.

0: 2. Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на Беларусь 2.
1: Это моя семья.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить

0: Обязательно. Всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам узбекско-белорусского межпарламентского форума. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Беларусь нацелена на расширение сотрудничества с Узбекистаном во всех областях. Знаковым событием стало недавнее подписание на высшем уровне декларации об установлении отношений стратегического партнерства, говорится в поздравлении. Открытый диалог законодателей Беларуси и Узбекистана позволит гармонизировать нормативно-правовую базу двух стран, развивать инициативы, направленные на углубление политических, экономических и гуманитарных связей, подчеркнул он. Президент уверен, что достигнутые договоренности откроют новые горизонты для совместной работы, будут способствовать установлению прямых контактов в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, туризма. Иннопром Беларусь – важная площадка, чтобы обсудить будущее производства, найти новых партнеров и представить решения, которые способны изменить экономику. Промышленная выставка уже зарекомендовала себя во многих странах мира и регионах, так как это место встречи для реальной экономики и деловых контактов. Таким мнением поделился медиаэксперт Дмитрий Швайба. По его словам, прием Минской данной выставки – это лишний повод не только укрепить экономическое взаимодействие с традиционными партнерами, но и повод пригласить те страны, которые до этого никогда не участвовали в подобных форумах на территории Беларуси. Также это путь к договорам и более плотному сотрудничеству по экономическим вопросам. О происшествиях. Пока строители были на объекте, могилевчанин обчистил 5 комнат в общежитиях, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В октябрьский РОВД Могилева обратились сразу несколько иностранных граждан, приехавших в областной центр на заработки. Они сообщили о пропаже денег, одежды и обуви из комнат общежитий. Сыщики установили, что к хищениям причастен 37-летний, нигде не работающий местный житель. Мужчина подыскивал общежитие с незапертыми подъездами, после чего проверял комнаты. Если дверь оказывалась открытой, заходил внутрь, забирал ценное имущество. Жертвами злоумышленника стали 5 человек. Общий ущерб составил около 1500 рублей. Следователи возбудили уголовное дело. И в завершение. Творческие встречи известных аниматоров станут частью программы Международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаёвка». Форум стартует сегодня в Могилеве и продлится по 2 октября. Первым уже сегодня выступит китайский режиссер Чен Си с темой «Шелковые сны. Искусство китайской мультипликации». 1 октября шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков расскажет о трендах в мультипликации. 2 октября белорусские режиссеры Игорь Волчек и Александр Ленкин поделятся секретами национальной анимации. В этом году на фестиваль подан на почти 2000 заявок из 99 стран. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +13.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: 30 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков, и ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Поступил звонок из банка? Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на примере Китая рассказал о важности не отвергать наследие, а брать из него лучшее. Соответствующее заявление глава государства сделал накануне на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передает Белта. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси стараются развивать весь тот производственный потенциал, который остался со времен Советского Союза. Мы ничего не потеряли с советских времен, ничего не закрыли, не прикрыли. Наоборот, развивали. И поскольку мы, как говорил классик, стояли на плечах гигантов, это способствовало сохранению того, что мы сегодня имеем. Это важно для любого государства, сказал президент.
2: Тут для нас очень показателен Китай. Мы дружны с Си Цзиньпином, часто с ним обсуждаем эту тему. И он мне об этом часто говорит, что мы ничего не отрицали. Ни Мао Цзэдуна период, ни Дэн Сяопина, никого. Они брали все лучше. Ну и посмотрите результат развития Китайской Народной Республики. Это ведущая экономика мира, ведущая страна, с которой все вынуждены считаться. Любишь, не любишь Китай, как американцы там, а считаться приходится. Поэтому не надо отвергать и отбрасывать то, что было. Надо пытаться использовать и развивать его.
1: Историческая планка товарооборота в 1 миллиард долларов между Беларусью и Узбекистаном будет преодолена по итогам текущего года. Убежденность в этом выразила председатель Совета Республики Наталья Качанова на пленарном заседании «Стратегическое партнерство. Развитие парламентского диалога. Новые задачи и перспективы сотрудничества в ХИВе», сообщает Белта. Наталья Качанова подчеркнула, что потенциал взаимодействия значительно выше. «Перед нами стоит амбициозная задача – выйти на рубеж в 2 миллиарда долларов». На полях форума было подчеркнуто, что и это не предел, добавила она. Беларусь готова и далее наращивать поставки в Узбекистан грузовой и пассажирской техники, сельскохозяйственных машин, оптического оборудования, продуктов нефтехимии, лекарственных средств, продуктов питания. Мы, в свою очередь, заинтересованы в расширении поставок плодовощной продукции, цветных металлов, отметила Наталья Качанова. О происшествиях. Пожар случился в Бобруйске накануне вечером, сообщили в областном управлении МЧС. Система автоматической сигнализации «Молния» выявила пожар в общежитии на улице 50 лет в ЛКСМ. Выяснилось, что проживающая в одной из комнат женщина 1964 года рождения, подкуривая сигарету, допустила неосторожность, в результате которой у нее загорелись волосы. Женщина подручными средствами самостоятельно ликвидировала горение. С ожогами различной степени тяжести она госпитализирована. Эвакуация жильцов не проводилась. И в завершении. Более 200 человек серебряного возраста из всех районов Минской области соберет мероприятие «Старшее поколение. Благополучие. Забота. Внимание» завтра в Дзержинске, пишет Белта. Самому старшему участнику марафона 88 лет. Мероприятие открывает республиканскую акцию «Уважение. Забота. Ответственность», приуроченную ко Дню пожилых людей и централизованным стартом 5-го республиканского марафона по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 18.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспорт.

контактные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки, для заправки салатов!
2: Полезно познакомиться! Рапсовое масло!
3: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год. Документ принят в целях создания условий для устойчивого роста экономики, сообщили Белта в пресс-службе главы государства. Перечень показателей соответствует требованиям, предъявляемым к работе Национального банка и банковской системы в целом, содействие экономическому росту наряду с поддержанием ценовой и финансовой стабильности. Указом установлены следующие параметры. Прирост потребительских цен не более 6%. Международные резервные активы не менее 12,8 миллиардов долларов. Доля необслуживаемых активов банков в активах, приверженных кредитному риску, не более 10%. Прирост объема инвестиционного финансирования не менее 13%. Массовая уборка кукурузы на зерно началась во всех регионах Беларуси. Убрано 5%, что составляет 17 тысяч гектаров. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Намолочено зерно кукурузы 115 тысяч тонн с урожайностью 66 центнеров с гектара. В Могилевской области намолотили 9 тысяч тонн. Новостям в мире. Самолет Fly Dubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате и пропал с радаров, сообщает Белта. Последний раз самолет был замечен на сайтах отслеживания полетов недалеко от аэропорта Табук в Саудовской Аравии. Согласно данным отслеживания рейсов, первоначально самолет отправил код экстренной помощи 7700. Затем, спустя короткое время, он отправил код 7500, означающий угон или незаконное вмешательство. На борту находится около 180 пассажиров. По последним данным, самолет уже смог приземлиться в Саудовской Аравии. После приземления власти смогут составить более ясную картину того, что произошло на борту. О происшествиях не пила, а алкотестер доказал обратное. Сотрудники отдела ГАИ Кировского РОВД остановили автомобиль «Рено», пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». За рулем находилась 42-летняя местная жительница. Инспектор поинтересовался, употребляла ли женщина спиртные напитки. В ответ прозвучало уверенное «нет». Однако медицинское исследование показало 3,2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Теперь нарушительнице придется ответить по всей строгости закона. Водительского удостоверения она лишена на 5 лет, а сумма штрафа составила 200 базовых величин, это 9 тысяч рублей. Автомобиль поместили на охраняемую стоянку. Лесхозы Беларуси начали осеннюю посадку леса, сообщили Белта в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. Первые осенние культуры уже создали в лесхозах Витебской и Могилевской областей. Восстановлено 30 гектаров. Параллельно в отрасли активно проводятся дополнения насаждений. К этой работе приступили во всех областях. В Минлесхозе напомнили, что основные объемы лесовосстановления делают весной, а осенью, как правило, сосредоточены на дополнении созданных ранее лесных культур. Поучаствовать в восстановлении лесов можно всем желающим. Осенний этап акции «Дай лесу новое житё» пройдет с 17 по 24 октября. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 19.
2: Двенадцать часов случились в Беларуси, рабочий день продолжается, у кого-то может быть и не рабочий, в любом случае день приятный, красивый, настроение должно быть приподнятым, учитывая все перечисленные факты. Ну и еще тот факт, что сегодня среда и половина рабочей недели преодолена. Но если же с настроением у вас не очень, а бывает всякое, то включить радио Могилев – это правильный выбор. С вами этот день проведу я, Рустам Османов, всем машу приветы и заряжаю хиты в эфире.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Радио Могилев.

Совсем не обязательно, конечно, двигаться так, чтобы порвать свои джинсы, ну а вообще стоять долго на месте – это дело такое себе. Многое можно упустить. Но если не заменять стояние на месте танцами, то хоть чем-то займитесь. Может быть, поразите окружающих. Например, как жительница Британии, которая собрала коллекцию из серии «Мой маленький пони» 4550 предметов. А все потому, что в детстве ей хотелось быть хозяйкой настоящей лошади, на что родители, конечно же, ответили «нет». И вот девочка уже давно выросла, ну и за это время собрала такую внушительную коллекцию. Ну, значит, без дела не сидела. Тем более не сидела бы она без дела, если бы завела настоящую конюшню. Поэтому и вам хочется пожелать не останавливаться сегодня, быть деятельными и отлично провести этот день.

0: 30 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков, и ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Иногда же хочется что-то приятное сказать близким или коллегам по работе, и так, чтобы это было по-настоящему громко. В следующем часе в программе «Привет в обед» сможете и так сделать. Точнее, за вас скажу я, но текст приветствия или даже поздравления подготовите вы и пришлете сообщением на 9940, либо в Viber, код 44-56-86-176. Уже можете начинать писать.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам узбекско-белорусского межпарламентского форума. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Беларусь нацелена на расширение сотрудничества с Узбекистаном во всех областях. Знаковым событием стало недавнее подписание на высшем уровне декларации об установлении отношений стратегического партнерства, говорится в приветствии. Открытый диалог законодателей Беларуси и Узбекистана позволит гармонизировать нормативно-правовую базу двух стран, развивать инициативы, направленные на углубление политических, экономических и гуманитарных связей, подчеркнул он. Президент уверен, что достигнутые договоренности откроют новые горизонты для совместной работы, будут способствовать установлению прямых контактов в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, туризма. Причина инцидента на борту самолета эмиратской компании Fly Dubai, выполнявшего рейс Дубай-Тель-Авив, могла стать попытка одного из пилотов захватить воздушное судно и устроить катастрофу, в то время как другой пилот вступил с ним в схватку, пишет Белта. Как сообщил израильский чиновник, крупной катастрофы удалось избежать чудом. По его словам, до сих пор не ясно, что именно пытался сделать пилот – угнать самолет и доставить его в Израиль, разбить его о землю или совершить теракт. Члены экипажа при содействии пассажиров смогли обезвредить пилота. В ходе инцидента самолет резко снизился примерно на 4000 метров. Власти расследуют произошедшее на борту самолета. Они также изучают биографию пилота, который предположительно нанес ножевое ранение другому пилоту. На Могилевщине трудится около 12 тысяч учителей. Согласно статистике, в городских школах на одного педагога в среднем приходится 12 учеников, в сельских – 4. 80% педагогов – это женщины. В преддверии профессионального праздника Дня Учителя в областном центре чествовали работников системы образования региона. Чествовали тех, кто вкладывает в детей то, с чем они идут по жизни – знания, ценности, характер и умение мыслить. Среди награжденных – преподаватель Могилевского государственного машиностроительного колледжа Татьяна Троцкая и руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы номер 1 города Белыничи Алексей Головнев.
1: Получать награды всегда очень приятно. Я посвятила профессиональному образованию уже более 15 лет. Люблю свою профессию, люблю свой предмет. Могу сказать, что фанат своего предмета.
2: Это награда всего нашего коллектива. Я хочу за это им тоже сказать большое спасибо. Конечно, эта награда для нас является ценностью. Мы гордимся, что тоже нас пригласили сюда.
0: И в завершении выставка «Ярмарка Млын Уроджая» пройдет в школе в рамках областного фестиваля ярмарки тружеников села Дожинки 2026 10 октября, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества. На праздничной площадке представят экспозиции с белорусскими подворьями в виде хаток все районы области, а также Могилев и Бобруйск. Тематика каждой площадки этого года – год белорусской женщины. Будет работать развлекательная программа с народными играми, аттракционами, лотереями, сувенирами и дегустациями национальной кухни. В рамках ярмарки состоится областной конкурс декоративных объемных композиций из овощей и фруктов «Шадрот» и земли Могилевской, а также региональный конкурс дожиночных снопов во славу урожая. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 20.
3: И поздравляю, поздравляю и слушаю. Ну что ж, друзья мои, могу вас поздравить. Чем дальше осень, тем больше праздников, ассоциирующихся с этой порой, мы можем отмечать. Это и день уютного вязаного пледа, и день мурлыкания и потягивания, что в теплом, уютном вязаном пледе обязательно захочется сделать. Ну а если вы оказались прямо сейчас на волнах радио Могилев, и у вас есть также весомый повод написать, передать привет или поздравить с чем-то кого-то, не проходите мимо, присоединяйтесь к программе «Привет в обед». До 14 часов ваши сообщения озвучиваю я, Рустам Османов. Пишите 9940, Viber, код 44, 56, 86, 176.

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет

0: Приходите, чтобы почувствовать.
1: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
2: Наши хиты.

Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк. Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте белапб.ру.

Сегодня также отмечается день перевода. Я сначала подумал, может, денежного, но нет. Переводчики с иностранных языков на свои родные отмечают сегодня профессиональный праздник. И если вы причастны, поздравляю и вас также. А вот ваши сообщения переводить не надо, зачастую в них и так все понятно. И вот Инна передает привет любимому мужу Валерию, признается в любви за все мгновения вместе или врозь. Но мы с тобой всегда едины, потому что мы семья. Это самое главное. Благодарю судьбу за встречу с тобой. Люблю тебя, твоя навеки я, пишет Инна. И в дополнение желает всем отличного настроения. Взаимно и вам, Инна, с Валерием такого же настроения желаю. А еще сегодня день рождения, да не просто день рождения, а юбилей, 60 лет Литвиновой Наталье Викторовне. Красивый возраст, 60 уже достигнуто немало, но так бывает иногда, что 60 – это начало для путешествий, новых дел, а может, завершение старых. Желаем мы, чтобы на все здоровье сил всегда хватало. Ура! С юбилеем! Наш маленький коллектив столовой агрогородка Липень. Присоединяюсь к замечательному поздравлению Натальи Викторовны. Действительно желаю радости, счастья и жить полной жизнью, и быть окруженной хорошими людьми. Хороший позитивный час продолжается, передаем приветы, поэтому пишите 9940 Viber 44 код 56 86 176.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 6, местами плюс 8, днем плюс 17, плюс 21.
1: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай!

0: Может быть, когда-нибудь музыка и станет тише, но не сейчас. Сейчас продолжаем делиться хорошим настроением, высекать ту искру, которая поможет вам быть, как говорится, в огне сегодня. И вот Инна передает привет супругу Владимиру, который весь в делах, но тем не менее хочется пожелать ему легкого дня. Он день, кстати, вот от таких сообщений становится легче как раз, поэтому, Владимир, ловите привет. А еще позитивное, в то же время атмосферное сообщение от Валентины, которая в деревне и наслаждается красотой природы. Бабье лето — это чудо. Не просто красота, а красотища. Всем желаю солнышка в душе и солнечного настроения. Вы правы, Валентина, на улице сейчас тепло и красиво, и нужно этими теплыми, красивыми деньками успеть насладиться, поэтому будем брать пример с вас. И вам привет от радио Могилев. Конец часа все ближе, но можете еще успеть написать при желании. 9940, короткий номер, Viber, код 44-56-86-176.
1: Новинка на радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Уверенной, бодрой лунной походкой под Майкла Джексона добрались мы до конца этого часа. Здесь ненадолго попрощаемся. Все приветы переданы на сегодня. Дальше вас ждет музыка в огромном количестве. Ну а я появлюсь в эфире с наступлением 15 часов.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Соглашение и контракты почти на 420 миллионов рублей заключены за два дня на полях узбекско-белорусского межпарламентского форума. Об этом

0: Белтов сообщили в пресс-службе Совета Республики. Такие данные привела председатель Совета Республики Наталья Качанова на пленарном заседании форума в Киеве. По ее словам, подписано 59 прямых контактов между предприятиями двух стран. Соглашения охватывают создание совместных производств, взаимные поставки продукции, кооперацию в машиностроении, пищевой и химической промышленности, здравоохранении и туризме. Наталья Качанова отметила, что форум доказал свою эффективность как рабочая площадка, переводящая установки президентов в конкретные результаты. Первый белорусско-российский 3D-принтер представлен на выставке «Иннопром Беларуси» в Минске, передает Белта. Принтер «Росмилт 150М» стал результатом работы Центра аддитивных технологий, открытого Росатомом и холдингом «Горизонт» в 2025 году. Такие компактные принтеры востребованы в промышленности, медицине и образовании. Как отметил гендиректор бизнес-направления аддитивной технологии Росатома Илья Кавилашвили, в следующем году производство принтеров будет полностью локализовано в Беларуси. Также прорабатывается концепция Центра ядерной медицины. Выставка проходит с 30 сентября по 2 октября. Происшествием женщина в Бобруйске принесла в обменник поддельные $100. Пенсионерка пришла в обменный пункт, чтобы сдать $300 США, но одна из банкнот вызвала подозрение у кассира. Купюру с признаками подделки направили на судебную экспертизу, рассказала официальная представитель Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.
1: По результатам исследования судебные эксперты подтвердили, что денежный билет выпущен не предприятием, осуществляющим производство долларов США. Он изготовлен методом плоской офсетной печати. Водяной знак, рельефность и другие элементы защиты имитированы. По словам бобруйчанки, доллары остались ей от отца после его смерти. О том, что среди них имеется подделка, женщина даже не догадывалась, пока не принесла ее в банк. Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту изготовления поддельной банкноты.
0: И в завершение. В Беларуси проходит республиканская акция «Ко дню пожилых людей. Уважение, забота, ответственность». Во всех регионах страны организуют благотворительные акции и инициативы. Среди них – помощь пожилым людям в уборке урожая, наведение порядка на придомовой территории, адресное посещение на дому ветеранов войны и труда, одиноких граждан, диалоговые площадки, творческие конкурсы, супербабушка, фестивали творчества, праздничные концерты и мастер-классы. В Могилеве завтра пройдет вечер отдыха «Ко дню пожилых людей». Мероприятие пройдет в сквере 40-летия Победы с 16 до 18 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 6, местами плюс 8. И днем плюс 17, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 18.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

Уверенная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 6, местами плюс 8, днем плюс 17, плюс 21.
1: Наши хиты.

0: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: инвестиции. Министр экономики рассказал, за счет чего Беларусь достигнет параметров прогноза 2027, передает Белта. Юрий Чеботарь прокомментировал важнейшие показатели социально-экономического развития на 2027 год, утвержденные указом президента. По его словам, рост экспорта предусмотрен на 2,9%, инвестиции на 3,1%. Продолжится освоение новых рынков дальней дуги, поддержка экспортеров. Второй торговый партнер – Китай. Особый акцент на арендное жилье, темпы строительства планируется увеличить в 1,5 раза. Рост реальных доходов населения – 3%, инфляция – не более 6%. ВВП вырастет на 1,9%. Беларусь готова оказать содействие Индонезии в мелиорации рисовых полей. Об этом шла речь на встрече заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игоря Дорофейщика с заместителем посла Индонезии в Москве, сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода. Основу белорусских поставок составляет молочная продукция. На индонезийском рынке аттестовано уже 17 белорусских молокоперерабатывающих предприятий. Обсуждался экспорт говядины. Игорь Дорофейщик отметил, что Беларусь открыта к расширению номенклатуры поставок и готова делиться опытом в мелиорации. Стороны договорились расширить обмен деловыми контактами. В преддверии профессионального праздника Дня Учителя в Могилеве чествовали работников системы образования региона, тех, кто вкладывает в детей то, чем они идут по жизни – знания, ценности, характер и умение мыслить. Система образования региона работает успешно. Учащиеся стабильно завоевывают призовые места на республиканских олимпиадах, приумножают спортивную славу области и уверенно поступают в вузы. Но любой высокий результат – это плод совместных усилий учителя и ученика, отметила начальник Главного управления по образованию Могилевской области. Полкома Людмила Здорикова.
1: Система образования Могилевской области, она всегда работала, работает и, я уверена, будет работать стабильно. Почему? Потому что в ней работают замечательные педагоги, преданные своему делу. Те люди, которые каждый день, входя в класс, дарят частичку своего сердца, своей души нашим учащимся. Делятся с ними не только знаниями, но и учат их быть по-настоящему честными, добрыми людьми, патриотами своей родины.
0: Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка-2026» стартовал в Могилеве. К фестивалю в этом году присоединились 11 новых стран – Кения, Уганда, Мозамбик, Сенегал, Палестина, Замбия, Конго, Габон, Непал, Йемен и Кот-д'Ивуар. В этом году подано около 2000 заявок из 99 стран. Это рекорд. В программе 3 конкурса, мастер-классы и творческие встречи. Впервые появится номинация «Лучший аниматор анимационного фильма». И в завершении. Лесхозы Беларуси начали осеннюю посадку леса, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. Первые осенние культуры уже создали в лесхозах Витебской и Могилевской областей. Восстановлено 30 гектаров. Параллельно проводится дополнение насаждений. К этой работе приступили во всех областях. Поучаствовать в восстановлении лесов можно всем желающим. Осенний этап акции «Дай лесу новое житё» пройдет с 17 по 24 октября. Акцент будет сделан на восстановлении участков, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 6, местами плюс 8. И днем плюс 17, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 18.

Вы будете окружены музыкой. Я, Рустам Османов, прослежу за тем, чтобы так и было. А еще снова пожелаю вам всем самого наилучшего сегодня. Ну а теперь всем руки вверх!

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

Как обычно в народе говорится, даже если где-то что-то и написано, это не значит, что так оно и есть. Неприятно, когда такая формула работает и в жизни, и обманывает ожидания. Вот в Малайзии клиент ресторана заказал блюдо «Ананасовый рис». Рис ему, конечно, принесли, но ананасом там даже и не пахло. На что клиент оставил онлайн-отзыв, в котором сказал, что разочарован, а заказ — это выброшенные на ветер деньги. Как это, ананасовый рис и без ананасов? На что получил ответ от заведения, что, мол, вы в хот-доге собаку тоже не ищите особо. И вообще, мы вам в рис кешью насыпали, а это не так уж и дешево. Ну и хотя за свою странную реакцию заведение поплатилось, гневом других пользователей сети, которые встали на сторону клиента, осадочек все равно у него наверняка остался. Вот бывает и такое. Но я вам желаю, чтобы ваши ожидания оправдались и день прошел без неприятных осадочков. Кстати, о них, либо об их отсутствии, поговорим через несколько минут в прогнозе погоды.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 6, местами плюс 8. И днем плюс 17, плюс 21. В пятницу без осадков. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6. Заморозки до минус 4. И днем плюс 15, плюс 20. В субботу без осадков, температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, местами заморозки до минус 3, днем плюс 14, плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

Видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.ru.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: А вот интересная история из США. Там развернулась драматичная погоня за черепахой, которая, с позволения сказать, сбежала из дома, в котором жила. Хозяйка, правда, не стала дожидаться, пока питомец скроется за горизонтом, и догнала беглянку. Поднять, правда, не смогла, потому что тортилла весила 45 килограмм, поэтому пришлось вызвать полицию на подмогу. Вот в статье эту попытку назвали самым медленным побегом, но, по правде сказать, это немножко не так. Потому что побег не удался. А вот я, когда был маленький, у нас жила черепашка, так та и правда сбежала. Хотя тоже удалась только вторая попытка. Ну да ладно, мы вот так же медленно по черепашьи, но верно будем двигаться в направлении следующего часа. И нас точно никто не догонит.
1: Новинка на радио Могилев.
2: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. На полях выставки «Иннопром Беларусь» прошла серия рабочих встреч с руководителями делегаций российских регионов. Об этом Белта сообщили в пресс-службе правительства. Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич обсудил с представителями Новосибирской области, Башкортостана и Дагестана укрепление промышленного сотрудничества. Стороны рассмотрели углубление производственной кооперации, взаимные поставки техники и комплектующих, а также развитие совместных высокотехнологичных производств. Отмечено, что регулярный диалог позволяет оперативно реагировать на экономические вызовы, решать задачу по обеспечению технологического суверенитета союзного государства. Вопросы запуска совместных кооперационных проектов Беларуси и Мьянмы в производственной сфере обсуждались на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром национального планирования, инвестиций и внешнеэкономических отношений Мьянмы Аун Джо Хо. Об этом Белта сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД. Министры отметили высокую динамику и всесторонний характер взаимодействия, обсудили основные направления работы по выполнению достигнутых на высшем уровне договоренностей, уделив особое внимание вопросам запуска совместных кооперационных проектов в производственной сфере. Могилевщина принимает 29-й международный фестиваль «Анимаевка-2026». «Анимаевка» расширяет границу. В этом году количество стран-участниц увеличилось до сотни. Рекордное количество работ, которое пришлось отсмотреть

0: жюри фестиваля почти 2000. Рост интереса к анимации у взрослых. Такую особенность отмечают организаторы международного фестиваля «Анимаевка-2026» в этом году, отмечает шеф-редактор киностудии «Союз мультфильм» режиссер Сергей Капков.
1: Самое, наверное, интересное, что все ярче звучат социальные темы. Когда говорят режиссеры о том, что волнует их в повседневной жизни, это болезни, это уход близких, это поиск себя, профессиональный какой-то рост или поиск работы. То, что, в принципе, с мультипликацией не особо ассоциируется у широкого зрителя. Да? Детской анимации все меньше, именно для детей. А все больше вот именно такой какой-то взрослый, мыслящий и философствующий.
0: И в завершение творческий конкурс «Супербабушка», посвященный Дню пожилого человека, прошел в Краснополье. Бабушке райцентра предстояло пройти несколько этапов. Визитная карточка, конкурсы на эрудицию, кулинарные и творческие. По итогам всех испытаний супербабушкой стала Анна Трофименко. Как отметила начальник управления по трудозанятости и социальной защите райисполкома Ольга Шеменкова, такие мероприятия – это не просто соревнования, это настоящий праздник души, который объединяет поколения и напоминает возраст, измеряется не годами, а энергией сердцем. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 6, местами плюс 8. И днем плюс 17, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 19.
2: Шестнадцать часов – это то время, когда может проснуться второе дыхание у вас, и вы подумали бы, эх, жаль, что рабочий день скоро кончится. Уж я бы показал, как надо. Ну, вы этот запал оставьте до завтрашнего утра и не растеряйте его. Ну, а этот час мы проведем тоже, давайте, активно, плодотворно. В этом нам помогут треки от Ивана Соловьева, Рианы, Two Colors и многих других. Буду еще час с вами и я, Рустам Османов.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

Это был трек «А ты говоришь» от Коста Лакоста. Ну, всякие сторонние разговоры, кто там чего говорит, нас не интересует. Нам нужно больше конкретики. Поэтому через пару минут речь пойдет о погоде. Там все четко, ясно, понятно и основывается на результатах измерений, а не на всяких слухах.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 6, местами плюс 8, днем плюс 17, плюс 21.
1: Наши хиты.

Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Соглашения и контракты почти на 420 миллионов рублей заключены за два дня на полях узбекско-белорусского межпарламентского форума, пишет Белта. Такие данные привела председатель Совета Республики Наталья Качанова на пленарном заседании форума в Хиве. По ее словам, подписано 59 прямых контрактов между предприятиями двух стран. Соглашения охватывают создание совместных производств, взаимные поставки продукции, кооперацию в машиностроении, пищевой и химической промышленности, здравоохранении и туризме. Наталья Качанова отметила, что форум доказал свою эффективность как рабочая площадка, переводящая установки президента в конкретные результаты. Примеров успешной кооперации становится все больше. Так, с братской Россией наша страна сейчас переходит на новый уровень технологического партнерства. Большая кооперация в самолета и машиностроении, а также микроэлектронике. Проекты по линии белорусско-российского сотрудничества – это общий продукт под брендом союзного государства с максимальной локализацией. Дальнейшее развитие сотрудничества наш президент обсудил с губернатором Ульяновской области. Регион сильной промышленностью, а Беларусь – давний поставщик компонентной базы для ее ключевых направлений. Накануне на высшем уровне определили несколько новых проектов в станкостроении и железнодорожной сфере. Не только экономические, но и гуманитарные связи укрепляют союзное государство. Пока промышленники наращивают производственные мощности, молодежь двух стран в ожидании яркого события. Могилев готовится принять фестиваль «Молодежь за союзное государство». В программе исторический форум и конкурс исполнителей молодежной песни, состязание хореографических коллективов, социально-культурная площадка поспособствует сближению молодежи Беларуси и России. Фестиваль стартует 7 октября. Впервые фестиваль состоялся в Анапе в 2006 году. Позже его принимали Ростовская и Смоленская области, а в прошлом году площадкой проведения стал Могилев. В этом году гости снова возвращаются к нам, отметил заместитель председателя парламентского собрания Союза Беларуси и России Вадим Ипатов.
3: Еще в прошлом году формат фестиваля был изменен. Очень важный элемент был внедрен на более высоком уровне. Это историческая наша патриотическая часть. И это придало фестивалю совсем другой ракурс. Соответствует политике наших государств и Союза Беларуси и России, сохранение исторической памяти, поддержание национальных традиций и так далее. Цель одна. Прежде всего, молодое поколение должно ценить то, что достигнуто предыдущими поколениями, сохранять и продолжать эти славные традиции. В том числе предполагается и прямые трансляции. То есть мы прорабатываем вопрос, чтобы пленарное заседание нашего форума исторического транслировалось и все могли ознакомиться, прежде всего, в наших высших учебных заведениях Беларуси и высших учебных заведениях Российской Федерации.
2: На Западе молодые люди объединяются совсем по другому поводу. Кадры жесткого разгона молодежи французской жандармерии сегодня в топе мировых новостей. Задержаны более 440 старшеклассников. Треть из них сразу помещена под стражу. Жандармы в боевой экипировке врывались в школы, а один из полицейских выстрелил подростку в лицо газовой гранатой. К протесту школьников, уставших от переполненных классов, присоединились пожарные и тысячи госслужащих. По стране прокатилось 170 демонстраций. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил во всем соцсети, которые якобы подрывают французскую демократию. По сути, это яркая иллюстрация истинных западных ценностей. Пока мы строим лучшее будущее для новых поколений, на Западе разгоняют школьников газовыми гранатами. Вот и вся разница между созиданием и разрушением.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
4: Для тебя. Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

0: Гимн всех вечерин прозвучал только что не зря, потому что сегодняшняя вечерина еще впереди. Да, она будет буднее, но тем не менее, будний день ведь не означает, что к вечеру его нельзя оторваться под любимую музыку. Вечерина и на радио Могилев, кстати, будет руководить Тина Павлова. Встречайте в следующем часе. Ну а я прощаюсь на сегодня. С вами был Рустам Османов. Всем машу пока, желаю удачи, услышимся обязательно.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: твое. В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Рост зарплаты, поддержка приоритетных направлений экономики. Такие подходы заложены в республиканском бюджете на 2027 год. Об этом журналистам рассказал министр финансов Владислав Татаринович, передает Белта. Министр назвал проект бюджета понятным, привычным и управляемым. Он готовился одновременно с изменениями в налоговый кодекс и основными показателями прогноза. По словам Владислава Татариновича, налог на добавленную стоимость и налог на прибыль формируют практически 50% всех доходов республиканского бюджета. Базовая мера налоговой политики – индексация ставок налогов. На Иннопром Беларусь уже подписаны первое соглашение о сотрудничестве, передает Ньюсбай. Беларусь и Новосибирская область начнут работу в рамках межгосударственного проекта «Союзный станок». Его главная цель – импортозамещение и создание современных станков с высокой степенью локализации. Также подписано соглашение с крупнейшим разработчиком инженерного программного обеспечения в цифровой сфере. Второй день Иннопрома обещает быть еще более насыщенным. В агрогородке Дашковка Могилевского района торжественно открыли мемориальную доску в честь Нины Макаровны Вергей. 26 лет она возглавляла колхоз «Красная звезда». Под ее руководством хозяйство стало одним из передовых в республике. Четырежды удостаивалась диплома ВДНХ СССР. В мероприятии приняла участие дочери Нины Макаровны Татьяна Елена. Председатель районной организации ветеранов Виктор Пинчук вручил им книги «Память» и «Гордость и слава Могилевщины». По его словам, жизнь Нины Макаровны навсегда вписана в историю Могилевского района. Гродненский государственный историко-археологический музей представит в Могилеве выставку «Тоесность». Об этом сообщили в музее имени Белинского Бируля. В экспозиции более 50 произведений художественного стекла, созданных мастерами стеклозавода «Неман», а также живопись и графика. Выставка охватывает более полувека истории, от экспериментальных работ 1960-х до авторских композиций 2020-х. Стекло, живопись и графика представлены в живом диалоге. Открытие проходит в эти минуты. Выставка будет работать с 1 октября.

0: я по 1 ноября. И в завершение, в честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35% до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 6, местами плюс 8, днем плюс 17, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 19. Новости.
1: А между тем на часах 17:03. Всем добрый вечер. И отмечу, что, наверное, вот с этой минуты самая суетливая часть дня остается позади, можно выдыхать. Так что, если вы сейчас за рулем или где-нибудь в транспорте едете, а может быть пешочком начинаете свой путь домой, просто знайте, что вы в хорошей компании. Я здесь появляюсь для того, чтобы немножечко стереть вашу усталость, добавить ярких красок и, конечно, подарить вам отличное настроение. Забываем о рабочих задачах, о бытовых мелочах, пусть они подождут до завтра. Ну а прямо сейчас только вы, я и хорошая музыка.

Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.ru.

0: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
1: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.

0: Пока вы добираетесь до дома или, может быть, вовсю еще работаете, у нас есть для вас очень важная информация. Это, конечно, я про прогноз погоды, потому что очень важно быть готовым к тому, что творится за окном, особенно сейчас, когда погода, знаете, напоминает некие качели. Вот вроде бы вечером уже очень холодно, а днем при этом еще до плюс 20, что там ночью происходит, вообще непонятно. Поэтому, если вы хотите быть во всеоружии, слушаем прогноз погоды прямо сейчас.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 6, местами плюс 8, днем плюс 17, плюс 21.
2: Наши хиты.

Поступил звонок из банка? Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
1: МТБанк.

0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

часах 17.55. Друзья, буквально считанные минуты до окончания, до полного окончания рабочего дня для тех, кто наверняка уже на низком старте, чтобы побыстрее добраться домой. Ну, а для кого-то всего лишь еще один час пролетел. Мы готовы продолжать согревать и поддерживать наших слушателей везде, где ловит радио Могилев. Оставайтесь с нами.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко указом утвердил важнейшие показатели и параметры социально-экономического развития на 2027 год. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Документ принят для обеспечения эффективного экономического роста и качественного социального развития. Рост ВВП определен на уровне 101,9%. Предусматривается наращивание инвестиций в основной капитал на 3,1%. Экспорт товаров и услуг планируется увеличить на 2,9%. Реальные располагаемые доходы населения должны вырасти на 3%. Инфляция ограничена на уровне не более 6%. Правительству поручено в двухмесячный срок утвердить план социально-экономического развития на 2027 год. В Беларуси пока нет циркуляции гриппа, а активны негриппозные респираторные вирусы. Об этом рассказал зав. Отделением Республиканского центра гигиены Кирилл Игнатов, передает Ньюсбай. В соцсетях распространяется информация о некоем вирусе, который валит белорусов с ног, но ситуация стабильная и контролируемая. Подъем заболеваемости прогнозируется на конец января, начало февраля. Профсоюзы Могилевской области организуют бесплатные правовые консультации для людей старшего поколения. Прямая телефонная линия станет частью республиканской профсоюзной акции «С добром и уважением», приуроченной ко Дню пожилых людей. Правовые юристы профсоюзов будут принимать звонки с 1 октября с 10 до 13 часов. Акция проходит под девизом «Уважение, забота, ответственность» и направлена на всестороннюю поддержку и правовую защиту граждан пожилого возраста, признание их заслуг и значимости для общества, отметила главный правовой инспектор труда областного объединения профсоюзов Инна Чеботаревская.
2: У людей старшего поколения юридические вопросы нередко возникают внезапно. Как правильно оформить документы, какие льготы положены, как действовать в спорной ситуации. И, конечно, почти каждого волнуют цены. Почему они растут, кто их регулирует и что делать, если ценник кажется несправедливым. Мы разъясним все это понятным языком. Именно поэтому мы проводим горячую линию, чтобы каждый человек получил понятный и конкретный совет. А иногда человеку важны просто быть услышанным. Ни один вопрос не останется без

0: обратить внимание. Если ситуация выходит за пределы нашей компетенции, мы разъясним порядок действий и поможем подготовить обращение в соответствующие органы.
1: Такси под пристальным вниманием ГАИ проведет комплекс мероприятий с 1 октября. Об этом сообщили в МВД. Профилактические мероприятия по повышению безопасности дорожного движения с участием такси пройдут по всей стране с 1 по 9 октября. С начала года с участием такси совершено 67 ДТП, в которых 74 человека получили травмы. Инспекторы нацелены на пресечение грубых нарушений, управление в состоянии опьянения, бесправников и злостных нарушителей скоростных ограничений. При выявлении нарушений руководители будут привлечены к ответственности. И в завершение, только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 6, местами плюс 8. И днем плюс 17, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 18.
2: 6 часов вечера на часах. Это то самое волшебное время, когда рабочий день наконец-то ставит точку, а впереди маячит заслуженный, уютный такой долгожданный отдых. Сбрасываем напряжение с плеч, делаем глубокий вдох и просто наслаждаемся моментом. Пусть вся суета и всякие там дедлайны останутся за бортом. Устраивайтесь поудобнее, ну а мы продолжим дарить вам отличное настроение и отличную музыку.

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции.

0: Приходите, чтобы почувствовать.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.ru.

0: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.

0: Наверное, можно сказать, что вечер уже полностью вступает в свои права и наступает, наконец-то, самое приятное время, время ужина. Кстати говоря, специалисты рекомендуют ужинать как раз-таки где-то вот с половины седьмого до половины восьмого. Так что, если вы где-то в этот промежуток успеваете, то это очень здорово. Но, опять же, в идеале за 3-4 часа до сна. Так что, если спать вы ложитесь чуть позже, можно и поужинать чуть позже. А вот пропускать ужин, это, оказывается, полный миф. Его нельзя голодать, вредно, потому что это повышает риски переедания, а еще ухудшает сон. Но мы же с вами хотим быть завтра с утра бодрыми, красивыми и счастливыми. Поэтому выбирайте на ужин что-то легкое, какой-то белок, какие-то овощи. И еще очень важно, не забывайте проветривать помещение, потому что лучший сон – это, конечно, когда прохладно, когда воздух свежий. А вот насколько он будет свежий этой ночью, узнаем прямо сейчас.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 6, местами плюс 8, днем плюс 17, плюс 21.
2: Наши хиты.

0: умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: мечты. Всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
0: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: что, друзья, 18.55, никаких резких движений и громких акцентов. Оставайтесь с нами, устраивайтесь поудобнее. Впереди нас ждет еще один замечательный час отличной музыки и теплых разговоров. Встречаемся после 19 часов.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17.00. «Это моя семья».

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Инфляция не выше 6%, ЗВР не ниже 12 миллиардов 800 миллионов долларов. Об этом заявил журналистам председатель правления Национального банка Роман Головченко, комментируя целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год, передает Билта. Указом главы государства утверждено 5 целевых показателей. Они охватывают основные задачи Нацбанка и соответствуют среднесрочной программе. Сейчас прирост потребительских цен находится на уровне 4,5%, что ниже целевых трактории. Роман Головченко отметил, что Нацбанк сделает все возможное, чтобы в 2027 году рост цен не превысил 5%. Целевой уровень золотовалютных резервов рассчитан, исходя из обязательств по погашению внешнего долга. Беспилотный трамвай и троллейбус с автономным ходом. О новых разработках БКМ «Холзинг» рассказал гендиректор Михаил Симонович на выставке «Иннопром Беларусь», передает Билта. Компания представила троллейбус «Ольгерт» с автономным ходом и батареей собственного производства. Такие машины уже эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Тольятти и Сочи. Предприятие также работает над созданием беспилотного трамвая. Планируется привлечь разработчика ПО, а затем испытать комплекс в Мозыре. Могилевщина принимает 29-й международный фестиваль «Анимаевка-2026». «Анимаевка» расширяет границу. В этом году количество стран-участниц увеличилось до сотни. Рекордное количество работ, которое пришлось отсмотреть жюри фестиваля, почти 2000. Рост интереса к анимации у взрослых. Такую особенность отмечают организаторы международного фестиваля «Анимаевка-2026» в этом году. Отмечает шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» режиссер Сергей Капков.
2: Самое, наверное, интересное, что все ярче звучат социальные темы. Когда говорят режиссеры о том, что волнует их в повседневной жизни, это болезни, это уход близких, это поиск себя, профессиональный какой-то рост или поиск работы. То, что, в принципе, с мультипликацией не особо ассоциируется у широкого зрителя. Да? Детской анимации все меньше, именно для детей, а все больше вот именно такой какой-то взрослый, мыслящий и философствующий.
1: И в завершение, в Могилеве школьникам на реальном примере объяснили, чем заканчивается погоня за легкими деньгами. Встреча «Диалог. Мой выбор. Моя альтернатива» прошла в средней школе номер 24. Мероприятие стало завершающим этапом областной акции, которая проводилась в течение сентября. Большинство несовершеннолетних правонарушителей совершают преступления, связанные с наркотиками и кибермошенничеством. На встрече состоялся онлайн-разговор с осужденным из воспитательной колонии, который рассказал, как стал закладчиком. В диалоге участвовали представители прокуратуры, милиции и врачи-наркологи. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 6, местами плюс 8, днем плюс 17, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 16.
3: На часах 19:03, наверное, то самое время, когда ужин уже либо на столе, либо уже

вот-вот будет готов, и наконец-то наступает то самое время, когда вы можете принадлежать только самому себе. Можно выдохнуть, можно отложить в сторону какие-то дела, какие-то задачи, завернуться себе в плед, подремать, например, или посмотреть очередную серию любимого сериала, или почитать книгу. В общем, вам, конечно, выбирать, но если вы сейчас дома и выбрали нашу компанию, то вы большой молодец. Ну, а я обещаю в ближайший час много уюта, классной музыки и отличного настроения.

0: Я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами слабый туман, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью +2, +6, местами +8, днем +17, +21.

0: еще.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: знаете, если кто-то этим вечером попросит у вас немножечко любви, не отказывайте ему в этом, потому что вечера нам обещают достаточно прохладные. Уже нет того солнца и плюс 20, которые у нас днем происходят. Поэтому так важно объятие, так важны теплые слова, которые можно адресовать друг другу. И в целом, чем чаще вы обмениваетесь чем-то хорошим и вдохновляющим, тем как-то легче и приятнее на душе. В общем, чтобы вдохновение лилось рукой, мы включаем для вас самые атмосферные треки. Так что слушайте и вдохновляйтесь.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Курс рубля стабилен, резких колебаний не ожидается. Об этом заявил журналистам председатель правления Национального банка Роман Головченко, передает Билта. По его словам, Нацбанк продолжает придерживаться рыночного курса образования, поэтому конкретных задач по курсу на следующий год не ставится. Головченко подчеркнул, что работа в этом направлении ведется давно и каких-то резких колебаний не ожидается. Сегодня указом главы государства утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год. Инфляции не более 6%, золотовалютные резервы не менее 12 миллиардов 800 миллионов долларов. Доля необслуживаемых активов банков не более 10%. Прирост инвестиционного финансирования не менее 13%. Беларусь и Якутия договорились поддерживать взаимодействие в спортивной сфере. Об этом Белта сообщили в пресс-службе НОК. Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко встретился в Минске с главой Республики Саха Айсеном Николаевым. Стороны отметили прочные партнерские отношения, которые были налажены за 30 лет. Глава Якутии напомнила, что в 2024 году белорусская команда отлично выступила на играх Детей Азии. По итогам встречи стороны договорились поддерживать тесное взаимодействие в спортивной сфере и развивать отношения в других отраслях. По требованию прокуратуры Бобруйска работникам частной строительной организации выплачена задолженность по зарплате на общую сумму почти 28 тысяч рублей. В ходе надзора выявлен факт невыплаты в установленный срок заработной платы. С марта по май зарплата не выплачивалась 10 работникам на сумму свыше 27 тысяч 900 рублей. В соответствии с Трудовым кодексом наниматель обязан выдавать зарплату не реже двух раз в месяц, отметила официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
2: Согласно приказу организации, выплата осуществляется 15 и 30 числа. Прокуратура вынесла руководителю предписание с требованием незамедлительно принять меры к выплате. Руководитель частично произвел расчет с 8 работниками на сумму свыше 5000 рублей. Ненадлежащее исполнение требований прокуратуры явилось основанием для привлечения руководителя к административной ответственности. После этого акт надзора исполнен, задолженность погашена в полном объеме.
1: И в завершении региональный фестиваль народного творчества «Ремесел Глушанский хуторок» развернется 3 октября в Бобруйском районе. Об этом сообщили в райисполкоме. Праздник состоится в 17-й раз, объединит мастеров, ремесленников и творческие коллективы. В программе конкурс театрализованных презентаций обрядов, пленэр по керамике, выставка блюд национальной кухни и гала-концерт. На протяжении дня будут работать выставка-ярмарка и торговые ряды ремесленников. Главной локацией остается центр «Ремесел» в поселке Глуша, где создан музей под открытым небом. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. А в ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 6, местами плюс 8. И днем плюс 17, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 14.
3: 20.03. За окном уже темно. Дома, ну, почти тепло, почти так, как хотелось бы, но поговорят, что скоро, вот температурам уже недолго осталось держаться на вот этих непонятных плюсах, и нам наконец-то дадут тепло и дома. И вообще можно никуда не спешить, знаете. Вот если вы только сели ужинать, или на диванчике с пледом устроились, или просто вот прямо сейчас стоите с чашкой чая у окна и смотрите на вечерний город, вы в правильном месте. Мы с вами и этот час проведем с хорошей музыкой, за приятным разговором. Без суеты, без спешки, просто вы, я и отличный вечер.

0: большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: Это моя семья.
2: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам. На руках твоих полосы, позволь взять твое бремя. Дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть слишком поздно,

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро

0: Если вы увлекаетесь советским кинематографом или, в принципе, вы тот самый ребенок, который вырос на этих мультиках, то наверняка вспомните первую серию мультфильма «Ну, погоди», где заяц перерезает веревку, по которой к нему поднимается волк, но в одном из следующих эпизодов там оказываются строители, которые были на высоте и вот, собственно, неслись на волка вот с этой самой обрезанной веревки. К чему я это вам рассказываю? К тому, что похожая история произошла в Китае, где пенсионерка случайно, в общем-то, перерезала страховочный трос высотника, просто увидела никому не нужную веревку и решила позаимствовать ее для сушки белья. Чего только не случается, как говорится. Такую историю, знаете, можно где-нибудь и в кругу друзей рассказать. И вот здесь, кстати, интересный факт. Оказывается, мы более привлекательными выглядим в глазах других людей, когда делимся с ними не какими-то своими успехами и достижениями, а вот как раз-таки, когда делимся какими-то провалами или неудачами. Так что, если вдруг у вас стоит задача кому-то понравиться, попробуйте, ну, скажем так, не похвастаться, а наоборот, рассказать какую-нибудь историю, связанную с неудачей, и, возможно, вам ответят взаимностью. Правда, есть информация, в которой, конечно, проваливаться никак нельзя, потому что если вдруг информация окажется неверной, тогда многие из нас будут ругать этих ответственных людей. Я говорю, конечно, про синоптиков и про прогноз погоды.
1: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 6, местами плюс 8. И днем плюс 17, плюс 21. В пятницу без осадков. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6. Заморозки до минус 4. И днем плюс 15, плюс 20. В субботу без осадков. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6. Местами заморозки до минус 3. И днем плюс 14, плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.

0: смотрю на часы и понимаю, что наш сегодняшний с вами эфир подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Этот вечер был хорошим, потому что вы его таким сделали. Ну, а я ухожу, музыка никуда не денется, она останется с вами до самого утра. Ну, а завтра будет новый день, и, конечно, мы встретимся в эфире. Ну, а до тех пор берегите себя, обнимите тех, кто рядом, и пусть сегодня вам будет тепло.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.
2: Сейчас смотришь по

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Рост зарплаты, поддержка приоритетных направлений экономики. Какие подходы заложены в республиканском бюджете на 2027 год? Об этом журналистам рассказал министр финансов Владислав Татаринович, передает Билта. Министр назвал проект бюджета понятным, привычным и управляемым. Доходы увеличатся на 6,3%, расходы на 6%. Дефицит не превысит 0,5% к ВВП. Социальная направленность сохраняется. 44% средств консолидированного бюджета пойдут на социальную сферу. Расходы на здравоохранение вырастут на 11,3%, на образование на 12%. Рост зарплат в бюджетном секторе порядка 109%. Базовая ставка повысится до 325 рублей. Премьер-министр Казахстана прибыл с официальным визитом в Беларусь. Об этом Белта сообщили в пресс-службе правительства. Завтра в Доме правительства пройдут переговоры премьер-министров двух стран. По итогам встречи состоится церемония подписания международных документов. В Беларуси пока нет циркуляции гриппа, а активны негриппозные респираторные вирусы. Об этом рассказал завотделением Республиканского центра гигиены Кирилл Игнатов, передает Ньюсбай. В соцсетях распространяется информация о некоем вирусе, который валит белорусов с ног, но ситуация стабильная и контролируемая. Подъем заболеваемости прогнозируется на конец января, начало февраля. Могилевщина принимает 29-й международный фестиваль «Анимаевка-2026». Международный фестиваль расширяет границы. В этом году количество стран-участниц увеличилось до сотни. Рекордное количество работ, которое пришлось отсмотреть жюри фестиваля, почти 2000. Рост интереса к анимации у взрослых. Такую особенность отмечают организаторы «Анимаевки» в этом году, рассказала шеф-редактор киностудии «Союз мультфильм» режиссер Сергей Капков.
1: Самое, наверное, интересное, что все ярче звучат социальные темы. Когда говорят режиссеры о том, что волнует их в повседневной жизни, это болезни, это уход близких, это поиск себя, профессиональный какой-то рост или поиск работы. То, что, в принципе, с мультипликацией не особо ассоциируется у широкого зрителя. Да? Детской анимации все меньше, именно для детей. А все больше вот именно такой какой-то взрослый, мыслящий и философствующий.
0: И в завершении сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Могилеве и Бобруйске на предстоящих выходных. Приобрести овощи и фрукты можно будет 3-4 октября на двух площадках в Могилеве. Первая в микрорайоне Соломенка возле торгового центра «Форум», вторая на территории, прилегающей к филиалу Савушкиного продукта по улице Алтайской, 22А. В Бобруйске на открытой площадке по улице Максима Горького. Сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, предприятия торговли предложат широкий выбор плодовочной продукции. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха ночью +2, +6, местами +8. И днем +17, +21. Сейчас в Могилеве +12.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью +2, +6, местами +8, днем +17, +21.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15. Let's go.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 1 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха днем +17, +21.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

1 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха днем +17, +21.

грусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей. Радио Могилев.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.
2: Откройся.

1 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 21.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

1 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха днем плюс 17, плюс 21.